0: Раздобрати добре грано, ти знаєш ульянський слог.
1: Доброе утро. Сутити банко.
2: Дві минути ста чез пол девето, рук те поздравлям на Радио Сити. Сончна среда пред нами и севеда ен куп добре музике. Софи Елис Бекстер е наследна за Get Over You на Радио Сити. Три минути чез пол девето. Добро утро!